Да, в огонь горцей цмек на кунака на барвелюм, бенсей, джайм бор, вестагабаш, вестагабар мишка и швелю, энгежнеш, мишта у нас на луидж, уруин, эгам, бьеркшуин. Инчеве, саартен, харци, мекалькогне, менгсиру, менгса, нахасиру, циан, харце, бать, протаганда, воре, да, вестагабар. Аргели радиолисовнеш, болюрис, бари, решали, ош, таганда, вош, хацану, межуненг, межкалаку. Давид Хашеник Амурджа, грума радиолисова, дер, шарнаку, менал, хацан, бать, чинать, вожам, тасни, ин, нежам, тасни, ин, тасни, вете. Ервану, маю, инкеж, нежам, тасни, ин, евесуненг, хацану, меж, ящигитам, дубка, хишек, тече, бать, хастат, хишум, ош, мот, еркутари, арачкут, авеликич, жам, тасни, ин, менкартен, хет, Кайлейн канум хатсанум нерить, а если кнавели хагагумер. Има дервоч, има минчев жамаксан, эт ларджагун хатсанум нерп афпанвумени харке кану гутюнер. Воронке сваркян нерин хаме мота барвоч, амбокч тям пазатен байт, интанур армам егек фиксен кетавела Ереванум хатсанум нерп афпанвумен чинец, вожамы таснин нам.